нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. «Антикор Авто» поможет! Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники. Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.

Всем привет! Салют, доброго утра! Это Лидер ФМ, 12 июня у нас на календаре. Меня зовут Павел Балишес. Эту пятницу проведем вместе. Заканчивается трудовая неделя. Сегодня все самое интересное об этом дне очень скоро расскажу. Всем доброго утра!

0: 7 часов 20 минут. Ну что, на календаре у нас уже 12 июня, пятница. Что сегодня интересного? Какие у нас праздники, события? Что произошло интересного? Ну вот сегодня отмечается один из главных праздников в России. Это День России, один из главных государственных праздников страны. Сегодня с 12 по 14 число россияне отдыхают. Праздник приурочен ко дню принятия декларации государственного суверенитете страны в 90-м году. В этот же день, ровно год спустя, состоялись выборы первого президента страны, а в 94-м был подписан декларация об учреждении праздника в честь обретения суверенитета. Свое современное название дата обрела в 2002 году. Ну а по традиции по всей стране пройдут, конечно же, праздники, фестивали. Москва порадует жителей и гостей города концертами, фестивалями и так далее. Ну что ж, поздравляем россиян с их праздником, с днем России, конечно же, и у нас какие-то мероприятия пройдут, посвященные этому празднику. Так что, если вы нас слышите, поздравляем.
1: Наша музыка.

0: 7:25. Говорим мы о праздниках и о событиях этого дня, 12 июня. Сегодня у нас пройдет районный вечер чествования выпускников. Он состоится в Лиде. Местом сбора главный герой вечера станет традиционно улица пешеходная возле Лидского замка. По символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметить тех, кто прославлял родную школу, личную, активной деятельностью, успехами в творчестве, спорте. Ну и продолжится выпускной в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия», а завершением станет праздничный фейерверк. Наши выпускники молодцы, они радуют своими успехами. По результатам централизованного экзамена по профильным предметам ими получено 13 стобальных результатов, 4 по математике, столько же по обществоведению, по 2 по химии и английскому языку, а также 1 стобальный результат по физике. Ну и в связи с проведением в Лиде мероприятий, посвященных районам и вечеру чествования выпускников и ограничением движения по улице митрополита Филарета, Советской, Грюнвальдской, с 19 до 21.00 вносятся изменения в маршруты движения городских пригородных автобусных маршрутов. Так что обязательно планируйте заранее движение. Ну а в торговых объектах, расположенных на территории нашего района, временно ограничат продажу алкоголя, связанную с проведением выпускных вечеров, розничной торговли пивом и слабоалкогольными напитками. Будет запрещена с 18.00 до 8 утра 13 июня.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.

0: Внимание, новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: День был долгим, а планы на вечер только начинаются. Ищите, где купить напитки и закуски посреди ночи? Загляните в магазин «Ночной». Большой выбор, выгодные цены и удобное расположение в центре города. Магазин «Ночной» работает с 23.00 до 8.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 14, и пусть ваш вечер будет ярким.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Реклама на Лидер FM 54 77.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на эту пятницу у нас следующий. Овны, не отмахивайтесь от простого предложения, в нем может быть какой-то толк. Тельцы, сегодня лучше оставить надежность, а не риск. Близнецы, хорошее время для переписки, встречи коротких дел. Раки, скажите о важном спокойно и честно, это сработает. Львы, ваше обаяние сегодня действительно будет в игре. Девы, не будьте к себе слишком строги, это лишнее. Весы, есть шанс вернуть гармонию туда, где она была нарушена. Скорпионы, сегодня полезнее наблюдать, чем резко вмешиваться. Стрельцы, маленькая победа может стать большим зарядом энергии. Козероги, не тянитесь тем, что требует вашего решения. Водолей, неожиданная мысль может открыть интересную дверь. И рыбы, вечером лучше уйти в комфорт, тишину и спокойствие. Я желаю отличной пятницы!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас будет облачная погода, осадки продолжительные, ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. Ну и воздух прогреется сегодня всего лишь до 14 градусов.

все, что мне надо.

7.50. Говорим мы о событиях этого дня. Напомню, сегодня у нас 12 июня. Сегодня в Санкт-Петербурге учрежден Институт Святой Екатерины для благородных девиц. Все мы знаем такой. В 1798 году это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек. Также в этот день выдан первый патент на устройство противогаза в 1849 году. И в этот же день, 12 июня, но в 1967 году осуществлен запуск ракеты со станции «Венера-4». Вот основные события. Всем желаю доброго утра, хорошей пятницы. Ну и будем надеяться, что сегодняшний день запомнится нам только хорошими новостями.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8.00, точное время, хорошего утра, замечательного настроения. В этом часть послушаем Майли Сайрус. Фидук Джонни, лето, также на волнах 94.3. Ту Коразон, это горячий хит. Фастбой прям по курсу, у нас новости. Всем доброго утра.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Президент дал согласие на назначение новых генеральных директоров на предприятие «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш». Об этом пишет «Белта». Пост гендиректора открытого акционерного общества, управляющая компания холдинга «Литсельмаш», займет Эдуард Шаль. Ранее он работал в должности директора «Ледогропроммаша». В торговых объектах, расположенных на территории Лидского района, временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена с 18 часов 12 июня до 8 часов 13. Национальный аэропорт Минска расширяет маршрутную сеть. С 29 июня Аэрофлот запускает регулярные рейсы из Чебоксар 2 рейса в неделю по понедельникам и четвергам, а с 5 июля из Нижнего Новгорода 3 рейса в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Перелеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320 с классами обслуживания эконом и бизнес. На юго-западе Болгарии в ходе археологических раскопок был обнаружен фрагмент мраморной статуи, которая предположительно изображает древнегреческую богиню Артемиду. Об этом сообщило национальное телевидение. Раскопки ведутся на руинах древнего города неподалеку от современного города Петрич. Фрагмент статуи нашли в районе храма Геракла. Это подставка с ногами человеческой фигуры в сандалиях.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,9 метра в секунду. Температура воздуха 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: Всем отличного утра, отличного.

0: Приехавшим полицейским несостоявшиеся жертвы вторжения рассказали, что преступник странно выглядел. Был одет в майку и леггинсы, причем женские. Но вскоре полицейские задержали того самого преступника. Удивительно, что мужчина в это время-то направлялся в суд на слушание, назначенное по поводу его предыдущего преступления, также кражи со взломом. Он рассказал полицейским, что не смог найти подходящую одежду для суда, и поэтому облачился в женское, а по дороге вот решил вломиться в дом на колесах, чтобы переодеться и прийти в зал суда в приемлемом виде. Теперь преступника будут судить уже за два злодеяния. Так что по дороге в суд он ничего другого не мог придумать, как совершить еще одну кражу со взломом.
1: Наш

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 23 минуты. В одном из магазинов Новой Зеландии наблюдается наплыв любопытных посетителей. А все из-за яблока сорта Брейберн, который был доставлен в магазин с партией других фруктов. Вот люди стекаются полюбоваться на диковинку. В чем дело? Окрашено яблоко в красно-желтый цвет, причем цвета разделены посредине почти идеально ровной границей. Подобное яблоко является результатом генетической мутации, в результате которой фрукт образуется из клеток двух разных генетических групп. Естественно, такие плоды встречаются крайне редко. Примерно один случай на миллион. Владелица магазина рассказала, что за долгие годы не видела ничего подобного, но рада, что вот такое яблоко появилось в их магазине. Фруктовая знаменитость, его пока не продают. Вот показывают людям, оно действительно очень интересно выглядит.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

8 часов 36 минут. Отличного настроения всем. Значит, сумку из воссоздана кожи тираннозавра продали на аукционе в Париже. Сумка изготовлена из воссозданной на клеточном уровне кожи. Лот был выставлен с оценочной стоимостью от 300 тысяч до 500 тысяч евро, однако итоговая цена продажи составила 150 тысяч. Сумка существует в единственном экземпляре. Изделие украшено серебряной фурнитурой, черными бриллиантами, а также дополнено нейлоновым ремешком. Как отмечается в описании лота, материал для сумки изготовлен в лабораторных условиях на основе восстановленных и смоделированных белков кожи тираннозавра, а точнее из коллаген. Таким образом, выразительная сила названия не сводится к простому языковому эффекту. Оно отсылает к новому материалу, задуманному как биологическое возрождение утраченного мира, гласит описание лота на сайте аукциона дома. Не сказано, кто купил эту вещь, но в любом случае это единственный экземпляр. Так что сумка из воссозданной кожи тираннозавра. И такое уже продается. Возможно, скоро такие вещи будут продавать более массово. Лидер

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня у нас будет облачная погода, осадки продолжительные, ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 14 градусов тепла.

0: 8.48. Хорошего утра. Про свадебные фотосессии расскажу. Значит, для свадебной фотосессии молодые люди выбрали живописное место в национальном парке в Калифорнии, в США. Все было хорошо. Фотографировались. Некоторые снимки на лоне природы были смелыми, замечательными. Почему? Да потому что они даже не подозревали, что в кадр попал настоящий медведь, который стал прогуливаться недалеко от них. Они не видели этого медведя, фотографируются, пока, конечно же, не занервничали, когда фотограф сказал, что сзади них медведь. Ну, естественно, и ужас, и паника, ну и в то же время они все-таки решили поэкспериментировать и сфотографироваться на фоне, на лоне дикой природы. Фотографии получились очень красивыми, конечно, но благо медведь спокойно ушел, но люди не испытали так много страха, как можно показать, как показалось бы на первый взгляд. Зверь явно искал еду и, видимо, быстро сообразил, что свадебная фотосъемка – это вовсе не то мероприятие, где можно разжиться, знаешь, что-нибудь вкусненькое. Но фотографии получились довольно интересными. Кстати, вот вирусятся видео, где люди скатываются со склона в гор на лыжах, а за ними бежит медведь, а они этого не видят, но камера все зафиксировала. Так что вот такие неожиданные встречи могут произойти. Всем доброго утра, отличных новостей.
1: Ты слушай.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9:01. Всем привет. Скоро послушаем новинку «Cricket Love». Элла Хендерсон также в этом музыкальном часе. И Шин Мендес. Впереди Боб Синклер. Новости. Поиграем.
0: Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерина Серафинович проведет личный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии в Лиде. Он состоится в понедельник, 15 июня, с 14 до 15 часов на базе Лида Медиакомпании по адресу улица Ленинская, 48. Предварительная запись на прием будет осуществляться 15 июня по телефону 80-154-53-40-33 с 11 до 12 часов. Прямая телефонная линия будет проводиться по номеру 80-154-54-32-80. На базе Национального детского технопарка состоялся 13-й Минский роботурнир. Отличную командную работу показали ребята из Лидского районного центра творчества детей и молодежи, а Максим Родион занял призовое 3-е место. С 1 июня по 15 сентября в стране проводится специальная программа «МАК». Ее цель – ликвидация наркотической сырьевой базы, а также выявление противоправных действий, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ растительного происхождения. В ОВД напомнили, законодательством Республики Беларусь предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за выращивание наркосодержащих растений. Самый маленький город Австралии – Кулади – выставлен на продажу за 400 тысяч австралийских долларов, около 280 тысяч долларов США. Об этом говорится в материале газеты The Daily Mail. Кулади находится в глубинке штата Квинсленд, более 800 километров к западу от Брисбена, и официально признан самым маленьким городом Австралии. Его население составляет всего 2 человека. Город выставлен на продажу в связи с переездом и продажей недвижимости проживающих в нем людей. Будущий владелец города, помимо жилья, будет обладать мотелем на 4 номера, магазином, пабом и 4-звездочным рестораном.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,9 метра в секунду. Температура воздуха 13-15 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:15. Доброго утра и, конечно, удачи тем, кто прямо сейчас примет участие в нашей игре. Будем разыгрывать первый подарок. Это брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Чтобы выиграть, нужно догадаться, про что будет рассказывать моя.

0: Ну что, подводим итоги. Есть у нас победитель. Еще раз слышим отрывок.
1: Это бывает в доме. Это бывает в магазинах разных. Это вставляет в окно. Это стекло.
0: Это стекло. Вот правильный ответ. И его первым отправил наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 8713. Поздравляю с победой! Вы выиграли брат магазина «Клад Интерьер» по Шевченко 6А. Ждите смс, узнаете, как забрать приз.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 13 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. 12 и 13 июня в пункте пропуска Беньяконе на белорусско-литовской границе будут проводиться плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Указанное может сказаться на затруднении движения следующих через данный пункт пропуска транспортных средств. Просим учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 11-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встретится с «Оршей». Начало матча в 13 часов. Отметим, будущий соперник занимает 10-е место в турнирной таблице. «Лида» располагается на 8-й строчке, лидирует «Слуцк». В Беларуси стартует прием документов для зачисления в первые классы. Всего в этом году в школах и гимназиях ждут 82 тысячи мальчиков и девочек по всей стране. Правило стандартное – первоочередное место у тех, кто подает документы по регистрации. Ребенку должно исполниться 6 лет. Родителям необходимо написать заявление, прикрепить свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. Кампания продлится до середины августа. Всю информацию о приеме можно узнать на сайтах школ. Российские дилеры заявили о нехватке автомобилей белорусского бренда. Причинами локального дефицита стали высокий спрос и быстрые продажи. Однако машины доступны под заказ. Статистика такова. По итогам 5 месяцев 2026 года продажи белорусских авто подскочили более чем на 70% по сравнению с таким же периодом 2025. Всего в России было реализовано почти 24 тысячи авто белорусского производства.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха 12-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: суши-баре Капибара акция. Сет килограмм запеченных по супер цене. Любимые всеми запеченки. Чикен краб, нежный краб, темпура карабас, жульен. Вкусно, сытно, доступно к заказу в разделе сеты. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
11: Достоверно, оперативно,
4: качественно, с любовью.
11: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 5-9, brown eyes. Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 13 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. В Лидскую епархию накануне доставили частицу плата Пресвятой Богородицы и ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Сегодня до 16 часов 30 минут все желающие могут прийти в Свято-Михайловский кафедральный собор, приложиться к ним и попросить о помощи, исцелении и о поддержке в трудных жизненных обстоятельствах. После святыни будут отправлены в Иве. Безработным гражданам выделяется безвозвратная финансовая помощь для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 5 и 7. В Гродненской области подразделением ЧС вчера ликвидировали последствия непогоды, об этом сообщает Белта. В результате прохождения грозового фронта и усиления ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду, зафиксировано 19 фактов падения деревьев в Вороновском, Сморгонском и Дятловском районах. В последнем поваленные деревья повредили кровли двух жилых домов. Никто из людей не пострадал. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону и Тегерану удалось согласовать меморандум о взаимопонимании. Этот документ определяет контуры будущего мирного соглашения, на разработку которого у сторон теперь будет 60 дней. При этом официальный представитель МИД Ирана сообщил, что все спекуляции на тему будущего соглашения являются лишь предположениями. Трамп уверяет, что подписание состоится в ближайшие дни. После будет полностью открыт Ормузский пролив.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха 12-13 градусов тепла.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Обои. На любой вкус и кошелек.
5: Светильники.
4: Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.

0: Строение очень мощное и основательное. Ширина моста почти 10 метров, а длина 520. Сюда первым делом едут практически все гости города. Необычный Карлов мост шикарно смотрится на фотографиях. Считается, что желание, загаданное на мосту, обязательно сбывается. Еще здесь можно купить картины, сувениры, полюбоваться на Волтаву и архитектуру Праги. Достопримечательностей в городе очень много, и многие можно увидеть с этого моста.
1: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 13 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12 часов. Я желаю прекрасного продолжения этой рабочей пятницы и только позитивного настроения. В этом музыкальном часе Memories новинка. Ася любви. Vacuum I Breathe — это ретро-хит. Ей сообщение просят. Вчера по дороге из Лиды в сторону деревни Наркун и в период с 13.40 до 14.10 был утерян тент от легкового прицепа. Нашедшего просьба вернуть. Обращайтесь к нам, поможем связаться с хозяином этой пропажи. Впереди у нас новости, прогноз погоды и поиграем.
0: Ты

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 60-летнему жителю Гродно за кражу грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: Мы часто рассказываем о кражах велосипедов. При этом всегда подчеркиваем, что главная причина преступлений – беспечность самих владельцев. Двухколесный транспорт часто оставляют где попало, без каких-либо средств защиты. Яркий пример – кража, произошедшая 6 июня в областном центре. 69-летний местный житель оставил свой велосипед на улице Рыбацкой, не пристегнув его защитным замком. Через пару часов мужчина обнаружил, что педали его железного коня крутит кто-то другой и обратился за помощью в Ленинский РОВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики райотдела установили личный злоумышленник. Им оказался 60-летний гродненец. Похищенное имущество у фигуранта изъяли, а его действиям дали правовую оценку. За кражу мужчину грозит до 3 лет лишения свободы.
1: На Личине снято ограничение на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта, размещенная на сайте Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. Ходить в лес можно почти на всей территории Гродненщины. Ограничения лишь в Новогрудском и Карелическом районах. Определились все пары четвертьфинальной стадии Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии. Чемпион Беларуси Минск в поединке за выход в полуфинал встретится с итальянским Виареджо. Начало игры в 18:00. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Победитель противостояния сыграет в полуфинале с победителем матча между португальским Сатао и итальянской Пизой. Полуфинальные встречи пройдут 13 июня, а медальные поединки 14 числа. Самолет турецких авиалиний, выполнявший рейс из Стамбула в Анталию, после посадки задел правым крылом антенну радара во время движения к выходу на перрон, сообщает телеканал ОНТ. Все 267 пассажиров были благополучно эвакуированы. Легкие травмы получил один человек, его состояние в норме. В авиакомпании уточнили, что после инцидента проводится техническая проверка.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха 12-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в «Пинскдрев» рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! 12.13. Ну что, будем играть снова в этом музыкальном часе. У кого-то обеденный перерыв. Пожелаю приятного аппетита. Ну а всем игрокам удачи. Я озвучиваю некий факт. Ваша задача сказать, правда это или ложь, то, что я сказал. И на 9703 отправить свой вариант ответа. Получить за это подарок скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Ну что, пожалуй, приступаю к тому самому озвучиванию факта, ну и после этого жду варианты ваши. Так вот, сегодня в этот день выдан первый патент на противогаз, на устройство противогаза. Произошло это 177 лет назад. Так вот, правда или ложь, что изобретение называлось тогда легочным протектором? 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Подведение итогов нашей игры. Так вот, правда или ложь, что изначально противогаз изобретение называлось легочным протектором. И действительно, это правда.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
5: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
6: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
7: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 13 градусов.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме состоялась 38-я сессия районного совета депутатов 29-го созыва. На повестку дня были вынесены социально значимые вопросы, которые касались жизни региона. Среди обсуждаемых тем – утверждение регионального комплекса мероприятий по реализации в Лидском районе госпрограммы «Строительство жилья на 2026-30 годы», организация межконфессионального диалога и работа органов исполнительной власти по контролю за соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных организаций, развитие религиозного туризма на Личине. Жители и гостей города приглашают на культурно-туристический проект «Замковый гостинец». Он развернется в предстоящие выходные дни у стен главной достопримечательности нашего региона. 13 и 14 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Сегодня в белорусских школах пройдут выпускные вечера. В новую жизнь в этом году шагнут почти 59 тысяч юношей и девушек. К проведению праздника, как и в минувшем году, подготовлены методические рекомендации Минобразования. В них определены основные подходы от сценарных решений до всех текущих вопросов. Основной площадкой для выпускных традиционно станут школы. Безопасность обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудники МЧС. Массовые антимигрантские бунты в Северной Ирландии переросли в уличные бои с полицией. В Белфасте и его окрестностях стражи порядка применили бронеавтомобили и водометы для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек. Поводом для ярости местных жителей стало жестокое нападение мигранта из Судана, который посреди улицы попытался обезглавить мужчину. Пострадавший выжил лишь благодаря прохожим.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха 12-13 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: День был долгим, а планы на вечер только начинаются. Ищите, где купить напитки и закуски посреди ночи? Загляните в магазин «Ночной». Большой выбор, выгодные цены и удобное расположение в центре города. Магазин «Ночной» работает с 23.00 до 8.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 14, и пусть ваш вечер будет ярким.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Итак, дорогие мои друзья, мы начинаем снова игру, очередное состязание, розыгрыш третьего на сегодняшний день подарка, набор ароматизаторов для автомобиля от Биоспецгаз. Озвучиваю вопрос, варианты ответов набрасываю, их целых три. На номер 9703 нужно выбрать верный вариант, который вам нравится больше, остальных сделать это необходимо первым. Ну и тогда вам достается победа. Так вот, какой из этих, дорогие мои друзья, музыкантов, известных на весь мир артистов, занимался карате, имел даже черный пояс? Вот три варианта. Майкл Джексон,

0: Подводим итоги. Спрашивал я, какой из этих музыкантов владел боевым искусством, карате, имел черный пояс. Три варианта я озвучил. Напомню, что нужно прописывать артиста. Полный ответ. Ну что же, это были у нас варианты Майкл Джексон, Элвис Пресли, либо Элтон Джон. Очень много вариантов Майкл Джексон к нам отправили. Но вариант у нас правильный. Конечно же, это Элвис Пресли. Оказывается, был большим поклонником карате, с которым познакомился во время службы в армии. Ну и после этого он очень увлекся этим боевым искусством. Победителю на сегодня 20.97. Последняя цифра номера телефона абонента. Вручаю вам подарок, набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте бутикавто.бай.
6: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.

0: Внимание, новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 13 градусов.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе ведутся работы по сплошному асфальтированию дорог. Общая протяженность отремонтированного полотна в этом году составит около 5 километров. Новый асфальт уже уложен в Березовке на улице Октябрьской, в Лиде на участках улицы Сосновой и проспекта Победы. Не забывают и о проездах на придомовых территориях. Всего в перечне 9 таких объектов. Часть работ уже завершена. Брендовое мероприятие «Свято-гармоника» состоится в агрогородке Гуды Лидского района в предстоящее воскресенье 14 июня, начало в 15 часов. В программе музыкальные номера от лучших гармонистов и баянистов региона, игры и развлечения для детей и взрослых, выступления народного ансамбля бытовых инструментов «Каханочка», народного семейного дуэта аккордеонной музыки «Круиз», гость праздника – народный ансамбль музыки и песни «Лявоны» из Вороновского района. Представительная делегация Беларуси посетила Ульяновскую область России с рабочей поездкой. На заседании под руководством председателя Мингорисполкома и губернатора региона подписан двусторонний план работы. Документ на ближайшие 2 года охватывает ключевые направления торгово-экономического взаимодействия, научно-технического обмена. Китай намерен до конца года выполнить 36 имплантаций полуинвазивного нейроинтерфейса «Мозг-компьютер». Если испытания пройдут успешно, с 2027 года технологию начнут внедрять в крупных больницах страны, пишет Белта. К 2030-му Китай намерен разработать собственные клинические рекомендации и технические стандарты для технологий «Мозг-компьютер».
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8,10, днем 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: А вот и дневной сеанс. Время для киноманов. Настало 14.15. В ближайшие пару минут будем разыгрывать подарок. Подарок сегодня будет очень вкусный. На кону сливочный ролл, сливочная креветка от суши-бар Капибар по адресу Лида, улица Советская, 23. Кому достанется подарок? Все очень просто. Тому, кто угадает фильм. Сейчас мы будем слушать аудиоотрывок из этой ленты. На номер 9703 отправляете название картины и получаете за это подарок, если справляете заданием первым. Слушаем, 17 секунд.
2: Ну, знаете, я, пожалуй, пошла. И привет вам от дяди.
3: Да вы не сердитесь, я вам должен объяснить. У моей матушки, как вам сказать, идея фикс. Она во что бы ни стало хочет, ну, это она хочет, извините, не я. Она хочет меня непременно женить.
1: Вот такой момент. Ну, а теперь варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Самое время подводить итоги дневного сеанса. Мы определились с победителем. Угадан фильм. Еще раз вспоминаем отрывок.
2: Ну, знаете, я, пожалуй, пошла. И привет вам от дяди.
3: Да вы не сердитесь, я вам должен объяснить. У моей матушки, как вам сказать, идеи фикс. Она во что бы ни стало хочет, ну, это она хочет, извините, не я. Она хочет меня непременно женить.
1: А я загадал сегодня замечательный фильм 78-го года под названием «По семейным обстоятельствам». Сегодня стал чемпионом наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 5860. 5860. Вы первым отправили верный ответ. Вам и достается подарок. Ролл сливочная. Креветка от суши-бара Капибара по адресу Лида, улица Советская, 23. Ждите смс, узнаете, как забрать приз.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by.
9: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до 19.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На проведение капитального ремонта жилых домов в 2026 году на лечение выделено более 23 миллионов белорусских рублей. Из них свыше 15 миллионов из районного бюджета и около 8 – средства отчисления граждан. В текущем году в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» капитальный ремонт запланировано провести на 29 объектах. В Лидском районе мошенники через 10-летнего мальчика выманили у семьи 163 тысячи рублей. Обманным путем курьером злоумышленники сделали жителя Гродно. Милиция в последний момент спасла сбережения семьи от мошенников, рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Анна Станевская.
1: По данным следствия, 21-летнему жителю Гродно стали поступать звонки от лжеправоохранителей. По их указаниям, он сдал свой автомобиль в ломбард и полученные средства отправил на счет аферистов. Спустя время мошенники потребовали помочь следствию забрать деньги у 10-летнего мальчика и привезти их в Минск. Когда молодой человек выполнил задание, с ним связались сотрудники милиции и сообщили о разоблачении преступной аферы. Следователи выяснили, что несовершеннолетнего запугали мошенники, пообещав привлечь к уголовной ответственности его родителей. Зная, где находятся все семейные накопления, мальчик забрал их и по указанию аферистов передал курьеру. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, похищенные накопления в сумме свыше 163 тысяч рублей удалось вернуть. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Беларусь.
0: После международных матчей сборных возобновляются встречи национального футбольного чемпионата. В стартовом поединке 11-го тура Ислыч примет в Минске новополоцкий «Нафтан». Начало игры в 17:00. Во втором сегодняшнем матче Белшина сыграет в Бобруйске с борисовским «Батэ». Эта встреча начнется в 19 часов. Остальные матчи 11-го тура высшей лиги пройдут 13 и 14 июня. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме анонсировал сокращение 19 тысяч сотрудников на предприятиях компании в Германии к концу года. Об этом передает РИА Новости. Отмечается, что компания уже согласовала обязательный план по снижению численности штата более чем на 28 тысяч человек к 2030 году.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8,10, днем 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
6: Достоверно. Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Последняя игра на этой трудовой неделе стартовала. Разыгрываем сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28. Я озвучу, как, конечно, как и всегда, вопрос. На номер 9703 первый правильный ответ будет поощрен подарком. А вопрос у меня следующий, связан с воздухоплаванием. Как по-другому в честь своего создателя называли знаменитое воздушное судно «Дирижабли»? По-другому в честь своего создателя. Номер 9703. Но жду варианты.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Ну, молодцы какие. Все ответы правильные сегодня. Итак, как называется по-другому? Называли знаменитое воздушное судно, названное в честь своего создателя. Вот дирижабли по-другому. Но это, конечно же, цепелины. Цепелин по-другому. Граф Цепелин, один из создателей вот этого дирижабля. Итак, победитель у нас сегодня. 91-29 заканчивается номер телефона абонента. 91-29 принимать по поздравления. Сертификат от магазина «Анкер» по Советской, 28.
0: Лидер

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: В суши-баре Капибара акция «Сет килограмм запеченных по суперцене». Любимые всеми запеченки – чикен-краб, нежный краб, темпура-карабас, жульен – вкусно-сытно, доступно к заказу в разделе «Сеты». Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Обои. На любой вкус и кошелек.
6: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
9: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
10: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
11: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
10: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
11: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
10: Узнай больше о безопасности на 112.by.
11: Проведи время с пользой!
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до 19.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье. Ask yourself.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На базе городской поликлиники номер 2 успешно проведено тренировочное учение. Цель – отработка практических навыков медицинского персонала Центральной районной больницы и Зонального центра гигиены и эпидемиологии при выявлении пациента с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом Эбола. В ходе учения были отработаны следующие ключевые элементы – алгоритм действий медперсонала при первичном выявлении пациента с особо опасной инфекцией, схема оповещений и взаимодействия между структурными подразделениями, правила использования средств индивидуальной защиты, тактика проведения противоэпидемических мероприятий, маршрутизация пациента и обеспечение санитарной охраны территории. На базе Лидского колледжа прошел масштабный день абитуриента «Карьерный навигатор». Мероприятие состоялось в рамках реализации программы развития профессионально-технического и среднего специального образования Беларуси. Площадки учебного заведения на несколько часов превратились в живые интерактивные зоны. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Для контроля за условиями труда работников сельского хозяйства и соблюдением требований охраны труда при Гродненском областном объединении профсоюзов создан штаб, в составе которого главный технический инспектор труда и руководители отраслевых профсоюзов. Проверки проходят с выездом на места, пишет Белта. Всего в области в полевых работах задействовано свыше 6 тысяч работников сельхозпредприятий. Дополнительно привлечено около 1300 человек других организаций. Дебют рыжего актера. В Турции кот решил поучаствовать в финале трагедии «Ромео и Джульетта». Артист вышел на сцену в самый драматичный момент. Улегся возле Ромео и затем решил поправить ему прическу. И даже попытался привести в чувство укусом. Сцена сопровождалась муками Джульетты по погибшему. Публика сочла, что кот подарил истории хэппи-энд.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «ЛИДА ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Прага – крупный город и один из популярнейших туристических центров во всей Европе, который каждый год посещают более 6 миллионов гостей. Мощенные булыжником улицы, готические башни и прекрасная архитектура надолго запоминаются туристам. Пражский град появился в XI веке, и город стал столицей Чешского княжества. Историческая часть города находится под охраной ЮНЕСКО, а районы города разделены по номерам. Большая часть достопримечательностей в Праге один. Почти все туристические места сосредоточены именно там. Символ города – это Карлов мост. Он расположен на речке Волтаве в историческом районе Праги. Строение очень мощное и основательное. Ширина моста почти 10 метров, а длина – 520. Сюда первым делом едут практически все гости города. Необычный Карлов мост шикарно смотрится на фотографиях. Считается, что желание, загаданное на мосту, обязательно сбывается. Еще здесь можно купить картины, сувениры, полюбоваться на Волтаву и архитектуру Праги. Достопримечательностей в городе очень много, и многие можно увидеть с этого моста.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до 19.
3: Лидер FM.

0: un dernier mot.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мини в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине проходит ежегодная профилактическая специальная программа «МАК», направленная на противодействие распространению растительного наркотического сырья. Она стартовала 1 июня и завершится 15 сентября. На протяжении этого времени сотрудники Лидского РУВД будут выявлять и уничтожать посевы конопли и мака. Правоохранители рассчитывают в том числе и на помощь граждан, которые подскажут, где такие посевы имеются, ведь борьба с наркооборотом только тогда эффективна, когда в ней участвует все общество. В прошлом году силами сотрудников милиции на Личине выявлено 48 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, из них 42 мака и 6 конопли. Общая площадь уничтоженных мест произрастания составила почти 4,5 гектара. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 15 июня. С 9 до 17 часов в населенном пункте Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Железнодорожной в связи с ремонтом линии электропередачи. Беларусь по поручению президента доставила гуманитарную помощь во Вьетнам. В морском порту Дананга вьетнамской стороне передали 27 тонн товаров белорусского производства. Груз предназначен для центральных регионов страны, пострадавших от масштабных наводнений в ноябре прошлого года. Юань подорожал, российский рубль и доллар подешевели на торгах 12 июня. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 77 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 7 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 82 копейки за 100 российских рублей.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем отличного вечера, хорошей дороги. Напомню, что сегодня в городе проходит выпускной вечер. Местом сбора главных героев станет пешеходная улица возле Лидского замка. Ну и по символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметят тех, кто прославлял родную школу, личину, активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. В связи с этим ограничивается движение по улице митрополита Филарета, Советской и Грюнвальдской с 19.00 до 21 часа. И вносятся изменения в маршруты движения городских и пригородных автобусных маршрутов. Номер 2 – Лакокраска, улица Крупской, Малейковщина. Номер 3 – автовокзал Индустриальный. Номер 5 – Южный городок, завод Оптик. Номер 24 – ТК, автовокзал Индустриальный через центр. Номер 24 – АТК, автовокзал Индустриальный через Северный городок. И маршрут Лиды Бенякони. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Поздравляем всех выпускников. Я же всем желаю хорошей

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Внимание! Новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территории строительного магазина «Билдер». Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. «Антикор Авто» поможет! Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Требуется водитель категории БЦ для развоза овощей по магазинам по городам Лида, Гродно, Слоним, Минск. Зарплата 3000 рублей. Плюс 375-29-373-70-51.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: День был долгим, а планы на вечер только начинаются. Ищите, где купить напитки и закуски посреди ночи? Загляните в магазин «Ночной». Большой выбор, выгодные цены и удобное расположение в центре города. Магазин «Ночной» работает с 23:00 до 8:00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 14, и пусть ваш вечер будет ярким.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь Лиде ФМ.
4: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до 19.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На проведение капитального ремонта жилых домов в 2026 году на Личине выделено более 23 миллионов белорусских рублей. Из них свыше 15 миллионов из районного бюджета и около 8 – средства отчислений граждан. В текущем году в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» капитальный ремонт запланировано провести на 29 объектах. В Лидском районе мошенники через 10-летнего мальчика выманили у семьи 163 тысячи рублей. Обманным путем курьером злоумышленники сделали жителя Гродно. Милиция в последний момент спасла сбережения семьи от мошенников, рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Анна Станевская.
2: По данным следствия, 21-летнему жителю Гродно стали поступать звонки от лжеправоохранителей. По их указаниям, он сдал свой автомобиль в ломбард и полученные средства отправил на счет аферистов. Спустя время мошенники потребовали помочь следствию забрать деньги у 10-летнего мальчика и привезти их в Минск. Когда молодой человек выполнил задание, с ним связались сотрудники милиции и сообщили о разоблачении преступной аферы. Следователи выяснили, что несовершеннолетнего запугали мошенники, пообещав привлечь к уголовной ответственности его родителей. Зная, где находятся все семейные накопления, мальчик забрал их и по указанию аферистов передал курьеру. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, похищенные накопления в сумме свыше 163 тысяч рублей удалось вернуть. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Беларусь.
1: Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 11-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встретится с Оршей. Начало матча в 13 часов. Отметим, будущий соперник занимает 10-е место в турнирной таблице. «Лида» располагается на 8-й строчке. Лидирует Слуцк.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
10: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
11: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
12: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера. 5 африканских серых попугаев по кличкам Билли, Эрик, Тайсон, Джет и Элси были разделены после того, как начали выкрикивать ругательства посетителям и дружно смеяться. Птиц привезли в один из парков, поместили вместе на карантин, и за это время они так сдружились и научили друг друга ненормативной лексике, что стали ее активно использовать, таким образом весело развлекаться. По словам руководства парка, чем больше сотрудники и гости смеялись над их выходками, тем чаще попугаи повторяли ругательства и сами заходились от смеха. Позже птиц смешали с более воспитанными попугаями в надежде, что их словарный запас станет менее творческим. Но и тех попугаев они научили ругательствам. Сотрудники рассказали, что попугаи могли неожиданно выкрикнуть ругательство посетителю, после чего вся компания заражалась громким смехом. Отучились ли они от этой ненормативной лексики, неизвестно, но людей явно повеселили. Я желаю хорошего вечера!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: В суши-баре «Капибара» акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети.

0: Внимание, новый магазин электротранспорта в Лидском районе предлагает самокаты, велосипеды, скутеры с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
1: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Дел Спецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до 19.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе ведутся работы по сплошному асфальтированию дорог. Общая протяженность отремонтированного полотна в этом году составит около 5 километров. Новый асфальт уже уложен в Березовке на улице Октябрьской, в Лиде на участках улицы Сосновой и проспекта Победы. Не забывают и о проездах на придомовых территориях. Всего в перечне 9 таких объектов. Часть работ уже завершена. На базе городской поликлиники номер 2 успешно проведено тренировочное учение. Цель – отработка практических навыков медицинского персонала Центральной районной больницы и Зонального центра гигиены и эпидемиологии при выявлении пациента с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом Эбола. В ходе учения были отработаны следующие ключевые элементы – алгоритм действий медперсонала при первичном выявлении пациента с особо опасной инфекцией, схема оповещений и взаимодействия между структурными подразделениями, правила использования средств индивидуальной защиты, тактика проведения противоэпидемических мероприятий, маршрутизация пациента и обеспечение санитарной охраны территории. На базе Лидского колледжа прошел масштабный день абитуриента «Карьерный навигатор». Мероприятие состоялось в рамках реализации программы развития профессионально-технического и среднего специального образования Беларуси. Площадки учебного заведения на несколько часов превратились в живые интерактивные зоны. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Брендовое мероприятие «Свято Гармоника» состоится в агрогородке Гуды Лидского района в предстоящее воскресенье 14 июня, начало в 15 часов. В программе музыкальные номера от лучших гармонистов и баянистов региона, игры и развлечения для детей и взрослых, выступления народного ансамбля бытовых инструментов «Каханочка», народного семейного дуэта аккордеонной музыки «Круиз», гость праздника – народный ансамбль музыки и песни «Лявоны» из Вороновского района.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8,10, днем 17,19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 10 градусов, а днем до 19.
1: Ты слушаешь

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме состоялась 38-я сессия районного совета депутатов 29-го созыва. На повестку дня были вынесены социально значимые вопросы, которые касались жизни региона. Среди обсуждаемых тем – утверждение регионального комплекса мероприятий по реализации в Лидском районе госпрограммы «Строительство жилья на 2026-30 годы», организация межконфессионального диалога и работа органов исполнительной власти по контролю за соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных организаций, развитие религиозного туризма на Личине. На Личине проходит ежегодная профилактическая специальная программа «МАК», направленная на противодействие распространению растительного наркотического сырья. Она стартовала 1 июня и завершится 15 сентября. На протяжении этого времени сотрудники Лидского РУВД будут выявлять и уничтожать посевы конопли и мака. Правоохранители рассчитывают в том числе и на помощь граждан, которые подскажут, где такие посевы имеются, ведь борьба с наркооборотом только тогда эффективна, когда в ней участвует все общество. В прошлом году силами сотрудников милиции на Личине выявлено 48 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, из них 42 мака и 6 конопли. Общая площадь уничтоженных мест произрастания составила почти 4,5 гектара. Жители и гостей города приглашают на культурно-туристический проект «Замковый гостинец». Он развернется в предстоящие выходные дни у стен главной достопримечательности нашего региона. 13 и 14 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Безработным гражданам выделяется безвозвратная финансовая помощь для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 5 и 7.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8,10, днем 17,19 градусов тепла.

Лидер FM. 9 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, выпускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?